0: Ваше внимание, пожалуйста. Добро пожаловать в международный аэропорт Шереметьево. Белая зона предназначена только для погрузки и разгрузки. Если вы хотите загрузить или разгрузить, перейти в белую зону. Ваше внимание, пожалуйста. Сейчас посадка Аэрофлот, рейс 449. Из Москвы в JFK, Нью-Йорк, сейчас идет посадка у выхода номер 19. Пожалуйста, подготовьте все проездные документы.
1: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Black Radio!
3: Cazzo, che figata, ragazzi!